0: Мощный ответный удар по Ирану после ночной атаки на американские силы в Иордании. Об этом заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что США продолжат усиливать санкционное давление на Иран. Добавлю, в ночь на 31 августа стороны обменялись взаимными ударами, после чего президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что страна не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готова жестко ответить. Психологи объяснили тревогу и грусть в конце августа. По словам специалистов, которые приводят «Известия», такое состояние называют синдромом конца лета, и оно связано с ощущением того, что лето прошло недостаточно насыщенно. Чтобы не воспринимать это как провал, психологи рекомендуют подвести небольшой итог сезона. Можно вспомнить несколько моментов, за которые хочется поблагодарить лето, и выбрать одну приятную активность, которую получится сохранить осенью. В России обновят правила пассажирских перевозок. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что с 1 сентября перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер Макс. Правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и в такси.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при согласии со стороны Пекина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что благодаря практике безвиза за первое полугодие турпоток между странами увеличился на 43%. Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем развивается по всем направлениям, реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Необходимо усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Согласно сообщению правительства, которое приводит ТАСС, такое поручение Минэнерго и антимонопольной службе дал вице-премьер Александр Новак. Он также призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. При этом отмечается, что необходимое количество топлива для проведения сезонных работ предоставляется сельхозпроизводителям в полном объеме. Соединенные Штаты нанесут мощный ответный удар по Ирану после ночной атаки на американские силы в Иордании. Об этом заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что США продолжат усиливать санкционное давление на Иран. Добавлю, в ночь на 31 августа стороны обменялись взаимными ударами, после чего президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что страна не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готова жестко ответить. Психологи объяснили тревогу и грусть в конце августа. По словам специалистов, которые приводят «Известия», такое состояние называют синдромом конца лета, и оно связано с ощущением того, что лето прошло недостаточно насыщенно. Чтобы не воспринимать это как провал, психологи рекомендуют подвести небольшой итог сезона. Можно вспомнить несколько моментов, за которые хочется поблагодарить лето, и выбрать одну приятную активность, которую получится сохранить осенью. В России обновят правила пассажирских перевозок. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что с 1 сентября перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер Макс. Правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и в такси.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Путин отметил, что отношения наших стран укрепляются, а торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительные тенденции. Моди, в свою очередь, назвал ключевыми областями индийско-российской дружбы энергетику, инновации, космос и связи между людьми. При этом премьер-министр Индии коснулся украинской темы, отметив, что страна поддерживает любые мирные инициативы. Пространство для снижения ключевой ставки будет ограничено, пока инфляционные ожидания остаются высокими. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, пространство для снижения ставки сузилось еще в июле. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации, задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в следующем году. Добавлю, в настоящее время ключевая ставка составляет 14%. Следующее заседание Центробанка пройдет 11 сентября.
0: Футбол.
1: Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом он сам написал в соцсетях, назвав решение болезненным, но своевременным. Добавлю, Месси 39 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании в составе Барселоны, а также сборной Аргентины. Кроме того, нападающий является единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. Опавшие яблоки не стоит оставлять под деревьями или отправлять в общую компостную кучу. Об этом предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, яблоки часто опадают из-за поражения гусеницей, которая с наступлением темноты может выбраться и снова подняться на дерево, после чего повредить здоровые плоды. Туманов рекомендует собирать опавшие яблоки до захода солнца. При этом складывать поврежденные плоды в общую компостную кучу нежелательно, поскольку возбудители заболеваний могут сохраниться и перезимовать. К концу года российские автобренды могут обойти китайских конкурентов по доле рынка. Такой прогноз дал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Ранее он отмечал, что к началу августа доли китайских и российских марок в продаже новых машин практически сравнялись, составив по 40%. По словам Целикова, доля отечественных легковушек к концу года может достичь примерно 43%, тогда как доля китайских составит около 41%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при согласии со стороны Пекина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что благодаря практике безвиза за первое полугодие турпоток между странами увеличился на 43%. Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем развивается по всем направлениям, реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Необходимо усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Согласно сообщению правительства, которое приводит ТАСС, такое поручение Минэнерго и антимонопольной службе дал вице-премьер Александр Новак. Он также призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. При этом отмечается, что необходимое количество топлива для проведения сезонных работ предоставляется сельхозпроизводителям в полном объеме. Зарплата в конверте негативно влияет на социальные и пенсионные права сотрудников. Государство продолжает работу по легализации доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель социального фонда Сергей Черков. Одним из механизмов легализации доходов он назвал развитие института самозанятости. Самозанятые могут добровольно перечислять взносы в социальный фонд и таким образом формировать пенсионные права.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при согласии со стороны Пекина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что благодаря практике безвиза за первое полугодие турпоток между странами увеличился на 43%. Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем развивается по всем направлениям, реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Необходимо усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Согласно сообщению правительства, которое приводит ТАСС, такое поручение Минэнерго и антимонопольной службе дал вице-премьер Александр Новак. Он также призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. При этом отмечается, что необходимое количество топлива для проведения сезонных работ предоставляется сельхозпроизводителям в полном объеме. Зарплата в конверте негативно влияет на социальные и пенсионные права сотрудников. Государство продолжает работу по легализации доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель социального фонда Сергей Черков. Одним из механизмов легализации доходов он назвал развитие института самозанятости. Самозанятые могут добровольно перечислять взносы в социальный фонд и таким образом формировать пенсионные права.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
3: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. В своем видеообращении глава государства заявил, что передовые технологии не смогут заменить тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружбу и взаимную поддержку. Также Владимир Путин выразил благодарность преподавателям и наставникам.
0: Россия.
1: Для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, не будут вводить испытательный срок при приеме на работу. Такой закон начал действовать с сегодняшнего дня. До этого данный запрет действовал в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Если руководитель все же установит испытательный срок женщине с детьми до 3 лет, условие в трудовом договоре будет признано недействительным. Росстандарт изменит стандарты качества красной икры. Ведомство обновило ГОСТы на лососевую икру баночную и в транспортной упаковке. Новые стандарты начнут действовать с 1 июня следующего года. Ими снижается норма содержания соли в икре. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев назвал готовящиеся изменения серьезными.
0: Мир.
1: Позиция ЕС по отношению к России не изменилась, несмотря на звучащие в Европе призывы к возобновлению прямого диалога. С таким заявлением выступил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Пока все ограничивается всплеском спекуляций относительно возможных кандидатур на роль переговорщиков от Евросоюза, отметил Масленников.
0: Транспорт.
1: В России разработан проект правил дорожного движения для роботов-доставщиков. Правила касаются идентификации таких роверов, скорости их движения на тротуарах, ответственности операторов и взаимодействия с пешеходами. По словам министра транспорта Андрея Никитина, роботы не должны создавать помех людям. Все конкретные ограничения по зонам будут прописаны в итоговом постановлении. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, куда долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. В своем видеообращении глава государства заявил, что передовые технологии не смогут заменить тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружбу и взаимную поддержку. Также Владимир Путин выразил благодарность преподавателям и наставникам.
2: Россия.
1: Для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, не будут вводить испытательный срок при приеме на работу. Такой закон начал действовать с сегодняшнего дня. До этого данный запрет действовал в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Если руководитель все же установит испытательный срок женщине с детьми до 3 лет, условие в трудовом договоре будет признано недействительным. Росстандарт изменит стандарты качества красной икры. Ведомство обновило ГОСТы на лососевую икру баночную и в транспортной упаковке. Новые стандарты начнут действовать с 1 июня следующего года. Ими снижается норма содержания соли в икре. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев назвал готовящиеся изменения серьезными.
2: Мир.
1: Позиция ЕС по отношению к России не изменилась, несмотря на звучащие в Европе призывы к возобновлению прямого диалога. С таким заявлением выступил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Пока все ограничивается всплеском спекуляций относительно возможных кандидатур на роль переговорщиков от Евросоюза, отметил Масленников.
2: Транспорт.
1: В России разработан проект правил дорожного движения для роботов-доставщиков. Правила касаются идентификации таких роверов, скорости их движения на тротуарах, ответственности операторов и взаимодействия с пешеходами. По словам министра транспорта Андрея Никитина, роботы не должны создавать помех людям. Все конкретные ограничения по зонам будут прописаны в итоговом постановлении. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня за школьные парты сядут 1 500 000 первоклассников. В сентябре-октябре они будут учиться по 3 урока в день. Дополнительным четвертым уроком один раз в неделю может быть физкультура. В ноябре-декабре число уроков увеличится до 4. В новом учебном году первоклассники смогут отдохнуть на каникулах 5 раз. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
0: Россия.
1: С сегодняшнего дня в России начинается массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой национальной валюты. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму максимум 300 000 рублей в месяц. Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров не поддерживают легализацию овербукинга. Механизм овербукинга создает дополнительные риски для пассажиров и организованного туризма, отметили в организациях. О том, что в сентябре Минтранс намерен начать обсуждение вопроса о легализации овербукинга, накануне сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Овербукинг – это продажа или бронирование большего числа мест или услуг, чем есть в наличии. К билетам на проезд в общественном транспорте теперь предъявляются новые требования. Документы получили стандартизированный вид и должны содержать единый перечень обязательных сведений. Как сообщает Минтранс, изменения призваны внести юридическую ясность и укрепить защиту прав пассажиров.
0: Транспорт.
1: Государственный флот Эстонии ввел в строй судно, работающее на навозе. Точнее, двигатель судна «Крат» приводится в действие с помощью полученного из навоза биометана, близкого по свойствам к природному газу. На борту 3 контейнера с биометаном. В зависимости от скорости судна, одного контейнера хватает до 1000 километров хода. Об этом пишет «Европульс». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня за школьные парты сядут 1 500 000 первоклассников. В сентябре и октябре они будут учиться по 3 урока в день. Дополнительным четвертым уроком один раз в неделю может быть физкультура. В ноябре и декабре число уроков увеличится до 4. В новом учебном году первоклассники смогут отдохнуть на каникулах 5 раз. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
0: Россия.
1: С сегодняшнего дня в России начинается массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой национальной валюты. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму максимум 300 000 рублей в месяц. Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров не поддерживают легализацию овербукинга. Механизм овербукинга создает дополнительные риски для пассажиров и организованного туризма, отметили в организациях. О том, что в сентябре Минтранс намерен начать обсуждение вопроса о легализации овербукинга, накануне сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Овербукинг – это продажа или бронирование большего числа мест или услуг, чем есть в наличии. К билетам на проезд в общественном транспорте теперь предъявляются новые требования. Документы получили стандартизированный вид и должны содержать единый перечень обязательных сведений. Как сообщает Минтранс, изменения призваны внести юридическую ясность и укрепить защиту прав пассажиров.
0: Транспорт.
1: Государственный флот Эстонии ввел в строй судно, работающее на навозе. Точнее, двигатель судна «Крат» приводится в действие с помощью полученного из навоза биометана, близкого по свойствам к природному газу. На борту 3 контейнера с биометаном. В зависимости от скорости судна, одного контейнера хватает до 1000 километров хода. Об этом пишет «Европульс». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: только начинается.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮЕС в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
3: Да что
4: заработали? Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября 2020 на НТВ. 6+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. В своем видеообращении глава государства заявил, что передовые технологии не смогут заменить тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружбу и взаимную поддержку. Также Владимир Путин выразил благодарность преподавателям и наставникам.
0: Россия.
1: Для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, не будут вводить испытательный срок при приеме на работу. Такой закон начал действовать с сегодняшнего дня. До этого данный запрет действовал в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Если руководитель все же установит испытательный срок женщине с детьми до 3 лет, условие в трудовом договоре будет признано недействительным. Росстандарт изменит стандарты качества красной икры. Ведомство обновило ГОСТы на лососевую икру баночную и в транспортной упаковке. Новые стандарты начнут действовать с 1 июня следующего года. Ими снижается норма содержания соли в икре. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев назвал готовящиеся изменения серьезными.
0: Мир.
1: Позиция ЕС по отношению к России не изменилась, несмотря на звучащие в Европе призывы к возобновлению прямого диалога. С таким заявлением выступил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Пока все ограничивается всплеском спекуляций относительно возможных кандидатур на роль переговорщиков от Евросоюза, отметил Масленников.
0: Транспорт.
1: В России разработан проект правил дорожного движения для роботов-доставщиков. Правила касаются идентификации таких роверов, скорости их движения на тротуарах, ответственности операторов и взаимодействия с пешеходами. По словам министра транспорта Андрея Никитина, роботы не должны создавать помех людям. Все конкретные ограничения по зонам будут прописаны в итоговом постановлении. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. В своем видеообращении глава государства заявил, что передовые технологии не смогут заменить тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружбу и взаимную поддержку. Также Владимир Путин выразил благодарность преподавателям и наставникам.
0: Россия.
1: Для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, не будут вводить испытательный срок при приеме на работу. Такой закон начал действовать с сегодняшнего дня. До этого данный запрет действовал в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Если руководитель все же установит испытательный срок женщине с детьми до 3 лет, условие в трудовом договоре будет признано недействительным. Росстандарт изменит стандарты качества красной икры. Ведомство обновило ГОСТы на лососевую икру баночную и в транспортной упаковке. Новые стандарты начнут действовать с 1 июня следующего года. Ими снижается норма содержания соли в икре. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев назвал готовящиеся изменения серьезными.
0: Мир.
1: Позиция ЕС по отношению к России не изменилась, несмотря на звучащие в Европе призывы к возобновлению прямого диалога. С таким заявлением выступил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Пока все ограничивается всплеском спекуляций относительно возможных кандидатур на роль переговорщиков от Евросоюза, отметил Масленников.
0: Транспорт.
1: В России разработан проект правил дорожного движения для роботов-доставщиков. Правила касаются идентификации таких роверов, скорости их движения на тротуарах, ответственности операторов и взаимодействия с пешеходами. По словам министра транспорта Андрея Никитина, роботы не должны создавать помех людям. Все конкретные ограничения по зонам будут прописаны в итоге.

0: налоговом постановлении. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Да что вы заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня за школьные парты сядут 1 500 000 первоклассников. В сентябре-октябре они будут учиться по 3 урока в день. Дополнительным четвертым уроком один раз в неделю может быть физкультура. В ноябре-декабре число уроков увеличится до 4. В новом учебном году первоклассники смогут отдохнуть на каникулах 5 раз. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
0: Россия.
1: С сегодняшнего дня в России начинается массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой национальной валюты. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму максимум 300 000 рублей в месяц. Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров не поддерживают легализацию овербукинга. Механизм овербукинга создает дополнительные риски для пассажиров и организованного туризма, отметили в организациях. О том, что в сентябре Минтранс намерен начать обсуждение вопроса о легализации овербукинга, накануне сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Овербукинг – это продажа или бронирование большего числа мест или услуг, чем есть в наличии. К билетам на проезд в общественном транспорте теперь и предъявляются новые требования. Документы получили стандартизированный вид и должны содержать единый перечень обязательных сведений. Как сообщает Минтранс, изменения призваны внести юридическую ясность и укрепить защиту прав пассажиров.
0: Транспорт.
1: Государственный флот Эстонии ввел в строй судно, работающее на навозе. Точнее, двигатель судна «Крат» приводится в действие с помощью полученного из навоза биометана, близкого по свойствам к природному газу. На борту 3 контейнера с биометаном. В зависимости от скорости судна, одного контейнера хватает до 1000 километров хода. Об этом пишет «Европульс». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

осень, не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня за школьные парты сядут 1 500 000 первоклассников. В сентябре-октябре они будут учиться по 3 урока в день. Дополнительным четвертым уроком один раз в неделю может быть физкультура. В ноябре-декабре число уроков увеличится до 4. В новом учебном году первоклассники смогут отдохнуть на каникулах 5 раз. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
0: Россия.
1: С сегодняшнего дня в России начинается массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой национальной валюты. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму максимум 300 000 рублей в месяц. Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров не поддерживают легализацию овербукинга. Механизм овербукинга создает дополнительные риски для пассажиров и организованного туризма, отметили в организациях. О том, что в сентябре Минтранс намерен начать обсуждение вопроса о легализации овербукинга, накануне сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Овербукинг – это продажа или бронирование большего числа мест или услуг, чем есть в наличии. К билетам на проезд в общественном транспорте теперь предъявляются новые требования. Документы получили стандартизированный вид и должны содержать единый перечень обязательных сведений. Как сообщает Минтранс, изменения призваны внести юридическую ясность и укрепить защиту прав пассажиров.
0: Транспорт.
1: Государственный флот Эстонии ввел в строй судно, работающее на навозе. Точнее, двигатель судна «Крат» приводится в действие с помощью полученного из навоза биометана, близкого по свойствам к природному газу. На борту 3 контейнера с биометаном. В зависимости от скорости судна, одного контейнера хватает до 1000 километров хода. Об этом пишет «Европульс». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указано цена на «Чанган ЮЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
17: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
16: Новый сезон мелодрам.
18: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
19: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
20: Сейчас главное верить и ждать.
16: 7 сентября скажи счастью «да».
21: Ты выйдешь за меня замуж?
18: Да.
16: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
22: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обновлены правила перевозки в такси и общественном транспорте. В новой редакции норм оговаривается возможность оформления электронного билета у перевозчика с использованием QR-кодов NFC-технологий. А льготы на проезд теперь могут подтверждаться с помощью мессенджера «Макс». Также правилами впервые разрешается перевозка багажа в салоне такси по согласованию с водителем.
0: Мир.
1: Министерство финансов США сообщило подробности встречи главы ведомства Скотта Бессента с российским коллегой Антоном Силуановым. Встреча прошла накануне на полях саммита министров финансов «Большой двадцатки» в американском Ашвилле. Встреча Бессента и Силуанова прошла продуктивно. Американский министр заявил российскому коллеге, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход. Иран обратился к странам Ближнего Востока с предупреждением. Тегеран призвал их не допустить использования своей территории и воздушного пространства американскими военными для атак на Исламскую Республику. Иранские военные предупредили, что на такие атаки они дадут гораздо более тяжелый ответ.
0: Образование.
1: Первоклассников не станут обременять домашними заданиями и контрольными работами. Оценок им тоже не будут ставить. Такой подход призван помочь детям постепенно привыкнуть к школьному режиму. Соответствующее заявление сделал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Министр отметил, что в первые месяцы учебы особенно важно поддержать интерес ребенка к занятиям, дать ему возможность освоиться и почувствовать себя уверенно в новой среде.
0: Транспорт.
1: Ярославль, Кострома и Плёс теперь соединены скоростным водным маршрутом. Скоростное пассажирское судно «Восход-4» курсирует на этой линии с конца августа. Ежедневно совершается один полный оборотный рейс, а также короткий, без захода в Плёс. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обновлены правила перевозки в такси и общественном транспорте. В новой редакции норм оговаривается возможность оформления электронного билета у перевозчика с использованием QR-кодов NFC-технологий. А льготы на проезд теперь могут подтверждаться с помощью мессенджера «Макс». Также правилами впервые разрешается перевозка багажа в салоне такси по согласованию с водителем.
0: Мир.
1: Министерство финансов США сообщило подробности встречи главы ведомства Скотта Бессента с российским коллегой Антоном Силуановым. Встреча прошла накануне на полях саммита министров финансов «Большой двадцатки» в американском Ашвилле. Встреча Бессента и Силуанова прошла продуктивно. Американский министр заявил российскому коллеге, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход. Иран обратился к странам Ближнего Востока с предупреждением. Тегеран призвал их не допустить использования своей территории и воздушного пространства американскими военными для атак на Исламскую Республику. Иранские военные предупредили, что на такие атаки они дадут гораздо более тяжелый ответ.
0: Образование.
1: Первоклассников не станут обременять

0: домашними заданиями и контрольными работами. Оценок им тоже не будут ставить. Такой подход призван помочь детям постепенно привыкнуть к школьному режиму. Соответствующее заявление сделал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Министр отметил, что в первые месяцы учебы особенно важно поддержать интерес ребенка к занятиям, дать ему возможность освоиться и почувствовать себя уверенно в новой среде.
1: Транспорт.
0: Ярославль, Кострома и Плёс теперь соединены скоростным водным маршрутом. Скоростное пассажирское судно «Восход-4» курсирует на этой линии с конца августа. Ежедневно совершается один полный оборотный рейс, а также короткий, без захода в Плёс. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет шоу выходного дня. Пять звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
2: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
1: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: медведем гуляю. Он медвежонка потерял. Ищем. Демини не теряй, а то связь плохая. Целую.
1: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Водительские права теперь можно предъявлять через мессенджер «Макс». Как сообщает Минцифры, инспектору можно предъявить из мессенджера QR-код, содержащий данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Использование электронных версий документов является добровольным. Бумажные носители не отменяются. Цифровые версии документов имеют равную юридическую силу и принимаются наравне с бумажными.
2: Россия.
1: Мигрантам скостили срок получения медсправки. Ранее приезжим давали 90 дней на оформление такой справки, теперь отводят только 30 дней. Иностранцы, прибывающие в Россию на срок свыше 90 дней, должны пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики. Медицинские организации должны загружать справку в базу Минздрава в течение суток.
2: Мир.
1: США забуксовал новый закон об антироссийских санкциях. Проект был одобрен Сенатом в начале августа и поступил в Палату представителей, где столкнулся с серьезной оппозицией со стороны демократов. Об этом пишет Политико. Законопроект об антироссийских санкциях предполагает введение пошлин за покупку энергоносителей из России.
2: Культура.
1: Очередная акция «Ночь кино», прошедшая 20

0: 29 августа охватило рекордное число стран-участниц и площадок. Ночные показы посетили более 810 тысяч зрителей в России и еще 64 странах. Для показов было организовано 5200 площадок. Транспорт. В Испании для пассажирских перевозок на небольшие расстояния планируют широко использовать электрические самолеты. Это суда максимум на 20 пассажиров. Самолеты будут работать на маршрутах в 100-150 километров. Новых лайнеров создавать не стали. Инженеры переоборудуют уже существующие небольшие самолеты, заменяя обычные двигатели электрическими. Сейчас ведутся испытания аккумуляторов и электрических моторов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как выбирать свечу для вашего любимого двигателя. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.
2: Что-то

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о свечах зажигания. Какие они бывают, когда их менять и какие самые лучшие. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще. Но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самый распространенный – так называемый стандартный. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, керамический изолятор и один боковой электрод. Цена – рублей 200 максимум. Чуть сложнее и дороже свечи, на которых увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 5-10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип. Свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. Говорить, свечи какого типа лучше, довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Согласитесь, ставить иридий на старый «Жигуль» слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь – рекомендация производителя. Один момент. Они советуют менять свечи каждое то, и тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. В ближайшее время стоит ожидать появления так называемых лазерных свечей. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры, в том числе и российские, потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс можно сосредоточить в центре камеры, и это практически идеал. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Дорожное радио представляет.
6: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
6: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа – медведь 2» в кино с 3 сентября, 6+.
7: Дорожное радио.

0: любовь.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Номер мобильного телефона останется при переезде неизменным. С сегодняшнего дня при смене жительства и переезде в другой регион России граждане смогут сохранить номер своего мобильного телефона. Заявление о намерении перенести свой номер можно направить через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров.
2: Россия.
1: Водительские права теперь можно предъявлять через мессенджер «Макс». Как сообщает Минцифры, инспектору можно предъявить из мессенджера QR-код, содержащий данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Использование электронных версий документов является добровольным. Бумажные носители не отменяются. Цифровые версии документов имеют равную юридическую силу и принимаются наравне с бумажными. Первоклассников не станут обременять домашними заданиями и контрольными работами. Оценок им тоже не будут ставить. Такой подход призван помочь детям постепенно привыкнуть к школьному режиму. Соответствующее заявление сделал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Министр отметил, что в первые месяцы учебы особенно важно поддержать интерес ребенка к занятиям, дать ему возможность освоиться и почувствовать себя уверенно в новой среде. Более 90% опрошенных жителей больших городов в России приветствуют работу роботов-доставщиков, видя в ней только преимущества. А около 8% не видят большой пользы в работе таких роботов. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
2: Транспорт.
1: Ярославль, Кострома и Плёс теперь соединены скоростным водным маршрутом. Скоростное пассажирское судно «Восход-4» курсирует на этой линии с конца августа. Ежедневно совершается один полный оборотный рейс, а также короткий, без захода в Плёс. Билеты можно приобрести на сайте компании «Водоход» и на борту. Перевозки будут выполняться до конца навигации этого года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар»
2: – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-0. 9. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Как пишет РБК, ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания по ряду статей.
0: Центробанк.
1: Тем временем в Центробанке озвучили прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы. По данным ТАСС, в текущем году она будет находиться на уровне 14,5%. На следующий год показатель по базовому сценарию Центробанка ожидается в диапазоне 10,5-12,5%. В 2028 году ключевая ставка должна составить около 8%, а в 2029 примерно 7,5%. Также в прогнозе Центробанка указано, что инфляция в этом году ожидается на уровне 7%. Отдельно отмечено, что увеличение объема наличных денег – это естественный процесс и связано с ростом экономики.
0: Туризм.
1: Между тем, россияне заметно чаще выбирают туры в Японию в период красных кленов. За год спрос в среднем увеличился на 30%, а у отдельных туроператоров примерно в полтора раза. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что даже несмотря на отсутствие прямых рейсов, страна сохраняет высокую привлекательность. По его словам, визу оформить достаточно просто, помогают визовые центры, а передача документов в посольство стоит недорого, около 970 рублей. Документы оформляются быстро, но эксперты советуют закладывать на подготовку визы примерно 5-10 дней. При этом сама виза фактически бесплатна. Перелеты, по данным Горина, также можно подобрать. Встречаются бюджетные варианты. Главная причина популярности – это насыщенная экскурсионная программа. Весной туристов привлекает цветение сакуры, а осенью именно красные клены. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Как пишет РБК, ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания по ряду статей.
0: Центробанк.
1: Тем временем в Центробанке озвучили прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы. По данным ТАСС, в текущем году она будет находиться на уровне 14,5%. На следующий год показатель по базовому сценарию Центробанка ожидается в диапазоне 10,5-12,5%. В 2028 году ключевая ставка должна составить около 8%, а в 2029 примерно 7,5%. Также в прогнозе Центробанка указано, что инфляция в этом году ожидается на уровне 7%. Отдельно отмечено, что увеличение объема наличных денег – это естественный процесс и связано с ростом экономики.
0: Туризм.
1: Между тем, россияне заметно чаще выбирают туры в Японию в период красных кленов. За год спрос в среднем увеличился на 30%, а у отдельных туроператоров примерно в полтора раза. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что даже несмотря на отсутствие прямых рейсов, страна сохраняет высокую привлекательность. По его словам, визу оформить достаточно просто, помогают визовые центры, а передача документов в посольство стоит недорого, около 970 рублей. Документы оформляются быстро, но эксперты советуют закладывать на подготовку визы примерно 5-10 дней. При этом сама виза фактически бесплатна. Перелеты, по данным Горина, также можно подобрать. Встречаются бюджетные варианты. Главная причина популярности – это насыщенная экскурсионная программа. Весной туристов привлекает цветение сакуры, а осенью именно красные клены. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Я меня не теряю, то связь плохая. Целую.
8: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: На российских АЗС с 1 сентября разрешат временно продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5, сообщает ТАСС. Речь идет о топливе Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Ранее его можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго подчеркнули, что это временная мера. Ее цель – помочь избежать дефицита топлива. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли самостоятельно выбрать подходящее топливо. Новые правила будут действовать до 30 июня 2027 года.
0: Россия.
1: Тем временем россиянам упростят сохранение мобильного номера при переезде. С 1 сентября переносить номер к другому оператору можно будет не только в пределах одного региона, но и в другой субъект России. По новым правилам, после переезда абонент сможет сохранить привычный номер и подключить тариф, который действует по новому месту жительства. Это означает, что для смены региональной принадлежности номера не придется заводить новую сим-карту и отказываться от действующего номера. Заявление на перенос можно будет подать лично через сайт оператора или через портал госуслуги.
0: Транспорт.
1: Между тем, в России разработали новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, моноколес и других подобных устройств. Стандарт предусматривает ограничение скорости до 25 км в час и требования к конструкции СИМ. В частности, производители должны предусмотреть невозможность самостоятельного снятия установленного ограничения скорости, а также обязательно устанавливать фары и звуковой сигнал. Как сообщает Коммерсант, новый ГОСТ начнет применяться с 1 октября 2027 года. Пока он носит добровольный характер, обязательным стандарт станет только в случае, если его требования включат в технический регламент Евразийского экономического союза. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, у микрофона Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, когда откроется фестиваль южноуральской кухни в Аркаиме, что за танк времен Великой Отечественной войны нашли под Калининградом и сколько туроператоров предлагают путевки на пляже египетского Эль-Аламейна. А начнем мы новое путешествие с удовольствием спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда откроется фестиваль южноуральской кухни в Аркаиме, что за танк времен Великой Отечественной войны нашли под Калининградом и сколько туроператоров предлагают путевки на пляже египетского Эль-Аламейна.
1: Добро пожаловать!
2: Кто не дождался аркаимовского фестиваля «Крынка» в августе, сможет посетить его в сентябре. В этот раз фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала решили перенести. Пройдет он в самую пору сбора урожая. По сообщению музея-заповедника Аркаим, праздник устроит 11-13 сентября. Организует 7 фестивальных площадок для мастер-классов, концертов, лекториев, народных игр и прочих развлечений. В первый день гости Крынки сыграют в городки и постреляют из башкирского лука. Во второй будет устроен грандиозный обед, который объединит гастрономическое наследие народов Южного Урала от каменного века до современности. А завершится фестиваль концертом музыкального коллектива из Казани.
1: Это надо видеть.
2: Калининградская область недавно обзавелась редчайшим военным экспонатом. На Балтийской косе нашли немецкий танк «Рысь». Машина в довольно сносном виде. У нее есть башня, погон башни и вооружение. И пробоину обнаружили в танке, а также рядом снаряд, выпущенный из пушки советского танка Т-34-85. По сообщению властей региона, в мире сохранилось только 2 экземпляра легкого танка «Рысь» в целом виде – во французском «Самюре» и английском «Бовингтоне». А найденный под Калининградом трофей теперь может стать частью экспозиции, которую планируют организовать на форте номер 5 в областном центре.
1: Полетели!
2: Египетским курортом Эль-Аламейн интересуется все больше российских туроператоров. Сначала о запуске туров на средиземноморский курорт объявили Fun & Sun, Annex и Интурист, а недавно путевки начал предлагать и Coral Travel. Запускаемая им полетная программа из Москвы стартует 10 сентября. Рейсы дважды в неделю. Если вкратце охарактеризовать Эль-Аламейн, это египетские Мальдивы. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, в конце лета и начале осени здесь комфортные плюс 30-32 градуса, а в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе еще очень жарко.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио. Радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
14: Дорожное радио.
15: Если б я был султан, я б имел 3 жён и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка носит необратимый характер. Об этом заявил Владимир Путин на мероприятии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Путин также отметил, что Россия и страны организации открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия. При этом, по словам президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. По его словам, такой шаг позволит перейти к мирным переговорам. Также Гутерреш выразил мнение, что следует реформировать международные институты, включая ООН, чтобы они отражали современные реалии и обеспечивали более широкое представительство развивающихся стран.
0: Россия.
1: Необходимо провести активную дискуссию по доступу детей к соцсетям. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ряд стран уже ввели определенные ограничения. При этом, по словам Матвиенко, к вопросу стоит подходить внимательно. Не допуская детей к вредоносному и разрушительному

0: своему контенту, не потерять возможность интернета для развития. По словам Матвиенко, в первую очередь для этого нужен родительский контроль. Главными символами современной России являются классики мировой литературы, собор Василия Блаженного и Большой театр. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Среди самых узнаваемых символов России за рубежом участники опроса также называли медведя. А главными отраслями, задающими вектор развития страны, по мнению респондентов, являются атомная и космическая. Большинство опрошенных видят Россию прогрессивной, справедливой, свободной и великой страной. В России разработали закон о беспилотных автомобилях. Он может быть принят на осенней сессии Госдумы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил депутат Валерий Горюханов. Он отметил, что беспилотный транспорт развивается во всем мире, но общего государственного регулирования пока нет нигде. Добавлю, законопроект, разработанный Минтрансом, предлагает, в частности, четко распределить ответственность в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка носит необратимый характер. Об этом заявил Владимир Путин на мероприятии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Путин также отметил, что Россия и страны организации открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия. При этом, по словам президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. По его словам, такой шаг позволит перейти к мирным переговорам. Также Гутерреш выразил мнение, что следует реформировать международные институты, включая ООН, чтобы они отражали современные реалии и обеспечивали более широкое представительство развивающихся стран.
0: Россия.
1: Необходимо провести активную дискуссию по доступу детей к соцсетям. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ряд стран уже ввели определенные ограничения. При этом, по словам Матвиенко, к вопросу стоит подходить внимательно. Не допуская детей к вредоносному и разрушительному контенту, не потерять возможность интернета для развития. По словам Матвиенко, в первую очередь для этого нужен родительский контроль. Главными символами современной России являются классики мировой литературы, собор Василия Блаженного и Большой театр. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Среди самых узнаваемых символов России за рубежом участники опроса также называли медведя. А главными отраслями, задающими вектор развития страны, по мнению респондентов, являются атомная и космическая. Большинство опрошенных видят Россию прогрессивной, справедливой, свободной и великой страной. В России разработали закон о беспилотных автомобилях. Он может быть принят на осенней сессии Госдумы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил депутат Валерий Горюханов. Он отметил, что беспилотный транспорт развивается во всем мире, но общего государственного регулирования пока нет нигде. Добавлю, законопроект, разработанный Минтрансом, предлагает, в частности, четко распределить ответственность в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
6: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемой к октябрю. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. При этом он отметил, что пока делать какие-то выводы преждевременно. Добавлю, ранее стало известно, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках, а также призвал власти оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива.
2: Мир.
1: Китай готов укреплять взаимодействие со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества по Украине и другим горячим точкам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также, по его словам, Пекин готов придерживаться принципа одновременного устранения как симптомов, так и коренных причин проблем. Кроме того, Си Цзиньпин призвал развивать общий человеческий

0: и ценности, отказаться от двойных стандартов и закона джунглей и продвигать демократизацию международных отношений.
1: Россия.
0: Школы страны полностью перешли на единые учебники истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что подготовлены пособия по обществознанию для 9-10 классов и вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, Кравцов напомнил, что в регионах продолжат тестировать систему оценки поведения школьников. Ранее министр говорил, что список документов, которые заполняют учителя, сократился до 5 пунктов. РЖД планирует запустить продажу билетов за цифровые рубли. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава компании Олег Белозеров. При этом он отметил, что нужно организовать такой механизм, который будет быстро работать, и покупка билетов за цифровые рубли будет комфортна для пассажиров. Напомню, цифровой рубль – это новая форма валюты в дополнение к наличной и безналичной. Использование цифрового рубля полностью добровольное. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших банках страны. Доля электромобилей на рынке страны впервые выросла до 2%. Такие данные за август привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Добавлю, ранее первый вице-премьер Денис Мантуров, представляя обновленную стратегию автомобильной промышленности, заявил, что до 2035 года четверть выпуска легковых автомобилей должна приходиться на электромобили и гибриды.
1: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Дорожное радио.

Верно, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка носит необратимый характер. Об этом заявил Владимир Путин на мероприятии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Путин также отметил, что Россия и страны организации открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия. При этом, по словам президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. По его словам, такой шаг позволит перейти к мирным переговорам. Также Гутерреш выразил мнение, что следует реформировать международные институты, включая ООН, чтобы они отражали современные реалии и обеспечивали более широкое представительство развивающихся стран.
0: Россия.
1: Необходимо провести активную дискуссию по доступу детей к соцсетям. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ряд стран уже ввели определенные ограничения. При этом, по словам Матвиенко, к вопросу стоит подходить внимательно. Не допуская детей к вредоносному и разрушительному контенту, не потерять возможность интернета для развития. По словам Матвиенко, в первую очередь для этого нужен родительский контроль. Главными символами современной России являются классики мировой литературы, собор Василия Блаженного и Большой театр. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Среди самых узнаваемых символов России за рубежом участники опроса также называли медведя. А главными отраслями, задающими вектор развития страны, по мнению респондентов, являются атомная и космическая. Большинство опрошенных видят Россию прогрессивной, справедливой, свободной и великой страной. В России разработали закон о беспилотных автомобилях. Он может быть принят на осенней сессии Госдумы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил депутат Валерий Горюханов. Он отметил, что беспилотный транспорт развивается во всем мире, но общего государственного регулирования пока нет нигде. Добавлю, законопроект, разработанный Минтрансом, предлагает, в частности, четко распределить ответственность в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Осень. Не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка носит необратимый характер. Об этом заявил Владимир Путин на мероприятии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Путин также отметил, что Россия и страны организации открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия. При этом, по словам президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. По его словам, такой шаг позволит перейти к мирным переговорам. Также Гутерреш выразил мнение, что следует реформировать международные институты, включая ООН, чтобы они отражали современные реалии и обеспечивали более широкое представительство развивающихся стран.
0: Россия.
1: Необходимо провести активную

0: активную дискуссию по доступу детей к соцсетям. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ряд стран уже ввели определенные ограничения. При этом, по словам Матвиенко, к вопросу стоит подходить внимательно. Не допуская детей к вредоносному и разрушительному контенту, не потерять возможность интернета для развития. По словам Матвиенко, в первую очередь для этого нужен родительский контроль. Главными символами современной России являются классики мировой литературы, собор Василия Блаженного и Большой театр. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Среди самых узнаваемых символов России за рубежом участники опроса также называли медведя. А главными отраслями, задающими вектор развития страны, по мнению респондентов, являются атомная и космическая. Большинство опрошенных видят Россию прогрессивной, справедливой, свободной и великой страной. В России разработали закон о беспилотных автомобилях. Он может быть принят на осенней сессии Госдумы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил депутат Валерий Горюханов. Он отметил, что беспилотный транспорт развивается во всем мире, но общего государственного регулирования пока нет нигде. Добавлю, законопроект, разработанный Минтрансом, предлагает, в частности, четко распределить ответственность в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+. Вечера.

0: статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемой к октябрю. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. При этом он отметил, что пока делать какие-то выводы преждевременно. Добавлю, ранее стало известно, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках, а также призвал власти оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива.
2: Мир.
1: Китай готов укреплять взаимодействие со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества по Украине и другим горячим точкам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также, по его словам, Пекин готов придерживаться принципа одновременного устранения как симптомов, так и коренных причин проблем. Кроме того, Си Цзиньпин призвал развивать общие человеческие ценности, отказаться от двойных стандартов и закона джунглей и продвигать демократизацию международных отношений.
2: Россия.
1: Школы страны полностью перешли на единые учебники истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что подготовлены пособия по обществознанию для 9-10 классов и вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, Кравцов напомнил, что в регионах продолжат тестировать систему оценки поведения школьников. Ранее министр говорил, что список документов, которые заполняют учителя, сократился до 5 пунктов. РЖД планирует запустить продажу билетов за цифровые рубли. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава компании Олег Белозеров. При этом он отметил, что нужно организовать такой механизм, который будет быстро работать, и покупка билетов за цифровые рубли будет комфортна для пассажиров. Напомню, цифровой рубль – это новая форма валюты в дополнение к наличной и безналичной. Использование цифрового рубля полностью добровольное. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших банках страны. Доля электромобилей на рынке страны впервые выросла до 2%. Такие данные за август привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Добавлю, ранее первый вице-премьер Денис Мантуров представлял

0: Обновленную стратегию автомобильной промышленности заявил, что до 2035 года четверть выпуска легковых автомобилей должна приходиться на электромобили и гибриды.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемой к октябрю. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. При этом он отметил, что пока делать какие-то выводы преждевременно. Добавлю, ранее стало известно, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках, а также призвал власти оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива.
0: Мир.
1: Китай готов укреплять взаимодействие со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества по Украине и другим горячим точкам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также, по его словам, Пекин готов придерживаться принципа одновременного устранения как симптомов, так и коренных причин проблем. Кроме того, Си Цзиньпин призвал развивать общие человеческие ценности, отказаться от двойных стандартов и закона джунглей и продвигать демократизацию международных отношений.
0: Россия.
1: Школы страны полностью перешли на единые учебники истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что подготовлены пособия по обществознанию для 9-10 классов и вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, Кравцов напомнил, что в регионах продолжат тестировать систему оценки поведения школьников. Ранее министр говорил, что список документов, которые заполняют учителя, сократился до 5 пунктов. РЖД планирует запустить продажу билетов за цифровые рубли. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава компании Олег Белозеров. При этом он отметил, что нужно организовать такой механизм, который будет быстро работать, и покупка билетов за цифровые рубли будет комфортна для пассажиров. Напомню, цифровой рубль – это новая форма валюты в дополнение к наличной и безналичной. Использование цифрового рубля полностью добровольное. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших банках страны. Доля электромобилей на рынке страны впервые выросла до 2%. Такие данные за август привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Добавлю, ранее первый вице-премьер Денис Мантуров, представляя обновленную стратегию автомобильной промышленности, заявил, что до 2035 года четверть выпуска легковых автомобилей должна приходиться на электромобили и гибриды.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям... Вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
17: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
18: Сейчас главное верить и ждать.
14: 7 сентября скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
20: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. На переговорах в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества Путин отметил, что российский народ солидарен с народом Ирана, отстаивающим свои интересы. Пезешкиян, в свою очередь, назвал отношения двух стран стратегическими. Он также заявил, что не видит оправданий действиям США против Ирана и выразил уверенность в том, что Тегеран выйдет победителем из противостояния с Вашингтоном. Отличие цифровых рублей от безналичных в том, кому принадлежит счет, на котором хранятся средства. Безналичными оперируют коммерческие банки, а цифровым рублем напрямую Центробанк. Об этом пишет «Известия», поясняя, что цифровой рубль может использоваться только для платежей и переводов, с его помощью нельзя оформить вклад и получить кредит. Напомню, цифровой рубль, ставший третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными, введен в обращение с 1 сентября. Приносить животных для регистрации в МФЦ не нужно. Об этом сообщает Россельхознадзор, комментируя сообщения в соцсетях о том, что владельцы личных подсобных хозяйств несут в МФЦ кур для регистрации. В ведомстве пояснили, что для этого следует обратиться в ветслужбу своего района или города. Напомню, с 1 сентября владельцы птиц и кроликов должны ставить их на учет, если животных больше 10. При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, введенные правила вызывают нарекания у граждан, и правительству следует пересмотреть нормативный акт, который регламентирует регистрацию домашних животных. Российское общество эндокринологов предложило ввести термин «сверхожирение». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект новых клинических рекомендаций по лечению ожирения. Предполагается, что сверхожирением будет считаться состояние, когда индекс массы тела пациента составляет более 50. Добавлю, чтобы рассчитать индекс, нужно разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Нормальным считается показатель от 18,5 до 25. В среднем в общественном транспорте россияне проводят 19 дней в году. Такие данные привел замруководителя Росстата Сергей Окладников. При этом он отметил, что существует понятие «транспортная усталость». Еще в 60-х годах прошлого века проводились научные работы, которые определили критерии усталости. Так, если человек более 40 минут находится в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. На переговорах в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества Путин отметил, что российский народ солидарен с народом Ирана, отстаивающим свои интересы. Пезешкиян, в свою очередь, назвал отношения двух стран стратегическими. Он также заявил, что не видит оправданий действиям США против Ирана и выразил уверенность в том, что Тегеран выйдет победителем из противостояния с Вашингтоном. Отличие цифровых рублей от безналичных в том, кому принадлежит счет, на котором хранятся средства. Безналичными оперируют коммерческие банки, а цифровым рублем напрямую Центробанк. Об этом пишет «Известия», поясняя, что цифровой рубль может использоваться только для платежей и переводов, с его помощью нельзя оформить вклад и получить кредит. Напомню, цифровой рубль, ставший третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными, введен в обращение с 1 сентября. Приносить животных для регистрации в МФЦ не нужно. Об этом сообщает Россельхознадзор, комментируя сообщения в соцсетях о том, что владельцы личных подсобных хозяйств несут в МФЦ кур для регистрации. В ведомстве пояснили, что для этого следует обратиться в ветслужбу своего района или города. Напомню, с 1 сентября владельцы птиц и кроликов должны ставить их на учет, если животных больше 10. При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, введенные правила вызывают нарекания у граждан, и правительству следует пересмотреть нормативный акт, который регламентирует регистрацию домашних животных. Российское общество эндокринологов предложило ввести термин «сверхожирение». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект новых клинических исследований,

0: медицинских рекомендаций по лечению ожирения. Предполагается, что сверхожирением будет считаться состояние, когда индекс массы тела пациента составляет более 50. Добавлю, чтобы рассчитать индекс, нужно разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Нормальным считается показатель от 18,5 до 25. В среднем в общественном транспорте россияне проводят 19 дней в году. Такие данные привел замруководителя Росстата Сергей Окладников. При этом он отметил, что существует понятие «транспортная усталость». Еще в 60-х годах прошлого века проводились научные работы, которые определили критерии усталости. Так, если человек более 40 минут находится в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+. Вечер.

0: 12+.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
13: 16+.
14: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер. Работникам дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Маруся. Для вас нарисую звездопад и дорожку делаю. Будьте любезны для нее душевную песню по теме. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Сегодня я хочу передать привет своему другу Кириллу. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, удачи. Кирилл, спасибо тебе за песню, которую ты для меня заказал. Я тебе очень благодарен. Всего тебе самого наилучшего, всего тебе самого доброго. Будь всегда счастлив, будь всегда в хорошем настроении. Также привет хочу передать Данилу Гавришу, Александру Рухевичу, Дмитрию Дурнову, Володе Гагарину, Наталье Анатольевне и Рябу Оливуевну Афанасьевне. Друзья, всем вам здоровья и счастья. Спасибо, Дорожное радио.

0: носит в сердце моря любви. Одинокие.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу передать привет своему другу, товарищу и коллеге Эрику Ульянову и специально для него, для хорошего настроения всех хороших мужчин, прошу поставить песню «Чего хотят мужчины» Александра Добронравова. Спасибо, Дорожное радио!
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу послушать песню Марцинкевича «Ангел-хранитель». Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий. Дорогие ученики, первоклассники, выпускники, уважаемые учителя и родители. Сегодня особенный день, 1 сентября. Для первоклассников этот день – начало большого приключения. Ребята постарше, каждый ваш новый учебный год – это ступенька к будущим победам. Пусть формулы будут понятными, даты истории легко запоминаются, а сочинение пишется на одном дыхании. Выпускникам же хочется пожелать особой выдержки. Этот год станет для вас решающим трамплином. Ну, во взрослую жизнь используйте его по максимуму. И отдельные слова благодарности нашим дорогим учителям. Желаем вам сил, вдохновения, терпения и благодарных учеников. И в честь этого дня хочется услышать песню от Дениса Майданова «Учитель». Большое спасибо, Дорожное радио.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Звоню, чтобы поздравить своего любимого супруга с датой его дня рождения. Хочу пожелать ему вот всего-всего самого наилучшего. Сказать, что я очень крепко тебя люблю, зайка мой. Алёша, я тебя поздравляю еще раз и попрошу вас включить ему в подарок песню «Алёшенька».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет маме своей, папе, чтобы они выздоравливали. Хочу заказать песню «Чужие губы».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить с днем рождения нашу дочь. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, удачи, успехов, благополучия, счастья в личной жизни на долгие годы. Спасибо.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, дорогое Дорожное радио. Я хочу сегодня заказать песню для внука. Спасибо, Дорожное радио. Очень вас люблю.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтаров. Сегодня мои поздравления летят в город Краснодар моему племяннику Акимову Ярославу. С первым звонком, с Днем Знаний. Ну что ж, Ярослав, поздравляю тебя с Днем Знаний. Чтоб в пятом классе учился хорошо, чтоб родителей слушался, учителя тебя хвалили, чтобы гордость была. Ну и для тебя споет группа Hi-Fi «Не дано». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, любимое Дорожное радио. Меня зовут Клара Кайдыш-Баймурзина. Я из города Гуково, Ростовская область. Пусть прозвучит песня «Это было красиво» для друга юности. Милый друг, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником. Желаю здоровья, долголетия, всех земных благ, счастья в личной жизни. Спасибо за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с 1 сентября дочку свою Марию и сестру Анну. Мария проживает в Москве, Анна проживает в городе Рязани. Хочу пожелать им благополучия, всего хорошего, чтобы дочка так же, как и все года, училась хорошо. И сестре желаю успехов в труде и продвижения по карьерной лестнице. Поздравления от папы, от Романа и всего-всего хорошего.
2: Все окей, но на I'm gonna make you.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Дорожное радио представляет.
3: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
2: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
4: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Я очень хочу послушать песенку «Лебедь белая». А вам, дорогая редакция, я желаю всего хорошего.

0: вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорожное радио, прошу вас мое желание исполнить. У меня есть очень хорошая женщина. Зовут ее Рая. Живет она в городе Мяси. Я хочу для нее заказать песенку «Неземная». Большое спасибо вам, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027.

0: Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о свечах зажигания. Какие они бывают, когда их менять и какие самые лучшие. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще. Но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самый распространенный – так называемый стандартный. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, керамический изолятор и один боковой электрод. Цена – ну, рублей 200 максимум. Чуть сложнее и дороже свечи, на которых увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 5-10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип. Свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. Говорить, свечи какого типа лучше, довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Согласитесь, ставить иридий на старый «Жигуль» слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь – рекомендация производителя. Один момент. Они советуют менять свечи каждое то, и тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. В ближайшее время стоит ожидать появления так называемых лазерных свечей. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры, в том числе и российские, потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс можно сосредоточить в центре камеры, и это практически идеал. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центробанк сохранил ограничения на снятие иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта следующего года. Отмечается, что ограничения сохраняются в связи с санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Добавлю, согласно действующим правилам, для россиян, у которых валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность снять до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Остаток можно получить в рублях.
2: Мир.
1: Казахстан планирует ввести электронное разрешение на въезд. Его должны будут оформить иностранцы, которым доступен безвизовый въезд в республику, в том числе россияне. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил оператор системы «Казахстан Electronic Travel Authorization». Отмечается, что до 1 ноября платформа работает в пилотном режиме, и отсутствие разрешения в системе пока не является основанием для отказа во въезде. При этом ТАСС со ссылкой

0: НМВД Казахстана сообщает, что вопрос введения платы за разрешение на въезд пока остается открытым. Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что через 2 года Армузский пролив станет бесполезным водным пространством, а нефть будут поставлять по трубопроводам, проложенным по суше. Добавлю, до начала конфликта США и Ирана через Армузский пролив проходила примерно 1/5 всего мирового объема морских поставок нефти в сутки.
1: Россия.
0: Билеты на культурные мероприятия по программе «Пушкинская карта» за 5 лет были куплены 115 миллионов раз. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что свой репертуар, экскурсии и мероприятия держателям «Пушкинской карты» предлагают почти 13 тысяч учреждений культуры. Напомню, «Пушкинская карта» доступна для молодежи от 14 до 22 лет. Ежегодно государство зачисляет на карту 5000 рублей для посещения музеев, театров, выставок, концертов и кино. Доля отечественных марок в предложении новых автомобилей за последний год существенно увеличилась, приблизившись летом к 40%. Это на 10% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает показатель лета 2024 года. Как пишут «Известия», на такую тенденцию обратили внимание специалисты сервиса «Авито». При этом они отмечают, что присутствие китайских марок снижается. Летом 2024 года их доля в предложении превышала 70%, сейчас не достигает 50%.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь и жизнь. Три года, куда долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. Я твое море.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: 12+.
1: Дорожное радио. В пустоте.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка носит необратимый характер. Об этом заявил Владимир Путин на мероприятии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Путин также отметил, что Россия и страны организации открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия. При этом, по словам президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. По его словам, такой шаг позволит перейти к мирным переговорам. Также Гутерреш выразил мнение, что следует реформировать международные институты, включая ООН, чтобы они отражали современные реалии и обеспечивали более широкое представительство развивающихся стран.
0: Россия.
1: Необходимо провести активную дискуссию по доступу детей к соцсетям. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ряд стран уже ввели определенные ограничения. При этом, по словам Матвиенко, к вопросу стоит подходить внимательно. Не допуская детей к вредоносному и разрушительному контенту, не потерять возможность интернета для развития. По словам Матвиенко, в первую очередь для этого нужен родительский контроль. Главными символами современной России являются классики мировой литературы, собор Василия Блаженного и Большой театр. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Среди самых узнаваемых символов России за рубежом участники опроса также называли медведя. А главными отраслями, задающими вектор развития страны, по мнению респондентов, являются атомная и космическая. Большинство опрошенных видят Россию прогрессивной, справедливой, свободной и великой страной. В России разработали закон о беспилотных автомобилях. Он может быть принят на осенней сессии Госдумы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил депутат Валерий Горюханов. Он отметил, что беспилотный транспорт развивается во всем мире, но общего государственного регулирования пока нет нигде. Добавлю, законопроект, разработанный Минтрансом, предлагает, в частности, четко распределить ответственность в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка носит необратимый характер. Об этом заявил Владимир Путин на мероприятии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Путин также отметил, что Россия и страны-организации открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия. При этом, по словам президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. По его словам, такой шаг позволит перейти к мирным переговорам. Также Гутерреш выразил мнение, что следует реформировать международные институты, включая ООН, чтобы они отражали современные реалии и обеспечивали более широкое представительство развивающихся стран.
0: Россия.
1: Необходимо провести активную дискуссию по доступу детей к соцсетям. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ряд стран уже ввели определенные ограничения. При этом, по словам Матвиенко, к вопросу стоит подходить внимательно. Не допуская детей к вредоносному и разрушительному контенту, не потерять возможность интернета для развития. По словам Матвиенко, в первую очередь для этого нужен родительский контроль. Главными символами современной России являются классики мировой литературы, собор Василия Блаженного и Большой театр. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Среди самых узнаваемых символов России за рубежом участники опроса также называли медведя. А главными отраслями, задающими вектор развития страны, по мнению респондентов, являются атомная и космическая. Большинство опрошенных видят Россию прогрессивной, справедливой, свободной и великой страной. В России разработали закон о беспилотных автомобилях. Он может быть принят на осенней сессии Госдумы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил депутат Валерий Горюханов. Он отметил, что беспилотный транспорт развивается во всем мире, но общего государственного регулирования пока нет нигде. Добавлю, законопроект, разработанный Минтрансом, предлагает, в частности, четко распределить ответственность в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты знаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь, ты узнаешь.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о свечах зажигания. Какие они бывают, когда их менять и какие самые лучшие. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще. Но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самый распространенный – так называемый стандартный. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, керамический изолятор и один боковой электрод. Цена – ну, рублей 200 максимум. Чуть сложнее и дороже свечи, на которых увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 5-10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип. Свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. Говорить, свечи какого типа лучше, довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Согласитесь, ставить иридий на старый «Жигуль» слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь – рекомендация производителя. Один момент. Они советуют менять свечи каждое то, и тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. В ближайшее время стоит ожидать появления так называемых лазерных свечей. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры, в том числе и российские, потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс можно сосредоточить в центре камеры, и это практически идеал. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.